Трич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове. Bad boys. Bad boys.